0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Фотовыставка об истории Казахстана открылась в Пекине. Парк истории казахстанского кино появится на территории Казахфильма. Наследию Ермека Серкебаева посвятили литературно-музыкальный вечер в Шымкенте. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В культурном центре Казахстана в Пекине открылась фотовыставка «По следам веков. Образы истории Казахстана», передает Казинформ. В экспозицию вошли фотоматериалы, охватывающие различные периоды истории Казахстана, национальные традиции и археологическое наследие страны. По словам организаторов, цель выставки – знакомство китайской аудитории с богатым историко-культурным наследием Казахстана посредством фотографии, а также популяризация истории и национальных ценностей страны на международном уровне. Выставка проходит в рамках перекрестного года культуры двух стран и продолжит работу до 29 августа. На территории киностудии «Казахфильм» в Алматы планируют создать современный тематический парк площадью 5,5 гектаров, посвященный истории отечественного кинематографа и выдающимся деятелям кино, передает агентство «Казинформ». В рамках рабочей поездки в Алматы заместитель премьер-министра, министр культуры

0: В Центральной библиотеке имени Абая города Шымкента состоялась литературно-музыкальный вечер «Ермек Серкебаев. Корифей оперного искусства», посвященный столетию со дня рождения выдающегося казахского оперного певца, народного артиста СССР и Казахстана, лауреата государственных премий, героя социалистического труда Ермека Серкебаева, передает Казлента Кизет. В ходе вечера участники вспоминали жизненный путь и творческую деятельность Ермека Серкебаева, звучали воспоминания о ярком сценическом образе певца и его значимом вкладе в развитие национальной музыкальной культуры. Литературно-музыкальный вечер стал содержательным культурным событием, направленным на сохранение и популяризацию духовного наследия выдающегося деятеля искусства и повышение интереса к истории казахского оперного искусства. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба «Радио Классик».
1: Новости культуры на Радио Классик.
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Лето с любимой классикой.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика Аланхабара.
3: Эфирде классика Аланхабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
1: Челесто. Самый молодой из клавишных инструментов. Изобретен во Франции, прославился благодаря русскому композитору. Один из немногих инструментов, внешний вид которого абсолютно не совпадал с его звучанием. Неказистый деревянный ящик, издающий божественные звуки. Так долгое время называли челесто. Изобрел инструмент французский мастер Огюст Мюстель и запатентовал его в 1886 году. Предками челесты были английское изобретение камертонный клавир и французский дульситон. Инструменты, которые никак не прижили среди музыкантов. А челесто с конца 19 века и по сей день участница симфонического оркестра. Челесто похоже на очень маленькое пианино. Те же клавиши, но вместо струн металлические пластинки с резонаторами, по которым и ударяют молоточки. Диапазон инструмента 4 октавы. И хотя в оркестре челесто располагается, как правило, в самом дальнем углу, своим небесным голосом она всегда произносит очень важный текст. Звучание челесты невозможно спутать ни с каким другим инструментом. И несмотря на то, что играет она в одном произведении из 100, голос ее запоминается навсегда. Популярности челесты поспособствовал Петр Ильич Чайковский. Через 5 лет после появления инструмента в марте 1891 года композитор приехал в Париж, узнал о новом изобретении, был очарован и немедленно купил инструмент, привез с собой в Россию. Челесто произвела на Чайковского такое впечатление, что он решил представить ее публике немедленно. Работал он тогда над балетом «Щелкунчик». Дальше вы знаете, под звуки челесты в балете танцевала фея Драже. Так хрустальный голос парижанки Челесты с легкой руки Чайковского стал просто незаменимой краской симфонического оркестра. Вряд ли о такой блестящей судьбе своего изобретения подозревал Огюст Мюстель. Это была Челеста в программе «Радио Классик» Алем Аспаптар.
0: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Новое пространство для занятий искусством представили в музее Костеева. Астана-балет открывает 14-й театральный сезон международными проектами. К столетию Ермека Серкебаева представили дополненное издание книги о жизни и творчестве певца. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева представили обновленную арт-лабораторию, где ежегодно около 3000 детей и взрослых смогут заниматься творчеством, передает агентство «Казинформ». На презентации заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева отметила, что государственная поддержка искусства, привлечение молодежи к творчеству и создание условий для раскрытия ее способностей являются одними из важнейших приоритетов культурной политики. Арт-лаборатория – творческо-образовательный проект музея, который реализуется с 2007 года в рамках музейной педагогики. Под руководством профессиональных художников-педагогов здесь проводят занятия по академическому рисунку, живописи, композиции, графике, декоративно-прикладному искусству и другим направлениям творческого поиска. За все время обучения в студии прошли более 10 тысяч детей и подростков. Также здесь реализуют программы для детей с особыми образовательными потребностями. Столичный театр «Астана-балет» готовится открыть 14-й театральный сезон. Новый сезон стартует с масштабного международного проекта, а затем продолжится гастролями за пределами Казахстана, объединяя артистов разных стран на одной сцене и представляя мировому зрителю богатство казахстанского хореографического искусства, передает Елорда-Инфо-КЗ. 28 и 29 августа на сцене театра состоится открытие сезона гастрольными показами Корейского национального балета. Проект реализуется совместно с посольством Республики Корея в Республике Казахстан и Korea National Center. Зрителям представят один из ярких образов классического балетного наследия – спектакль «Корсар» на музыку Адольфа Адана в хореографии Сон Джон Бина. Сразу после открытия сезона труппа отправится с гастролями во Вьетнам и Францию. В рамках зарубежных выступлений артисты «Астана-балет» представят национальный блок – яркую коллекцию хореографических миниатюр, вдохновленных культурой и традициями Казахстана. В Алматы в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая состоялась презентация второго дополненного издания книги «Ермек Серкебаев. И жизнь, и молодость, и счастье», посвященной столетию со дня рождения выдающегося казахского певца, деятеля искусства Ермека Серкебаева. В новом издании представлены главы, посвященные советскому художественному пространству и эпохе, оказавшей влияние на формирование творческой личности Ермека Серкебаева. Также в книге подробно рассматриваются исследования, связанные с камерной музыкой и казахскими народными песнями, а также биографические сведения о его наставниках. Содержание издания обогащено новыми документами, редкими фотографиями и историческими материалами, позволяющими глубже раскрыть разные этапы жизни Ермека Серкебаева. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.